Коцур се схолил на твой клин, у ногах спит и далматин. В позиции льву, что здоби банку, и сама ноц ма на каханку, ян ти се еще бранишь спанку, а сила старих вин. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne